Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали меморандумы о взаимопонимании по инвестициям в производство беспилотных систем и инфраструктуру для их тестирования. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий, создание в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования, инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности.
0: Про Юрмалу.
2: Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс. Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! После небольшого перерыва я, Кирилл Низовцев, вновь вместе с вами. Ну, два дня, надеюсь, без меня как-нибудь побыли, так сказать, поскучали. Ну, я скучал так точно. И вот сегодня, 3 июня, в среду, приветствую вас с двойной радостью, а то и с тройной, а может быть и в четвертой степени. Сегодня день повторений, день шоколада, миндального печенья, день воспоминания о снеге. Господи, зачем о нем вспоминать? Подольше бы был период тепла и вот такого прекрасного лето. Ну, может быть, не совсем лето по погоде судя, но все-таки судя по календарю, лето. День яйца сегодня. Яйца, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. День портных. Всемирный день косолапости сегодня. День бега, а также Всемирный день велосипеда. Сегодня праздник прогульщика, день рождения парашюта и Оленин день. Ну, олень, в смысле, тут ни при чем, а Алена, Елена, Олена. Вот о ком пойдет речь. Более подробно об этом в начале второго часа нашего информационного проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, всем привет. До 10 утра будем вместе. 3 июня, среда. Я Кирилл Низовцев. Мы готовы начинать. Давайте вместе с нами под флагом доброты, любви, теплоты какой-то, нежности, всего самого лучшего, заботы, уважения, прекрасного отношения между людьми. Под этим флагом будем работать, будем стремиться что-то доброе и классное нести в массы. Начинаем, поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость, мне кажется, важная. Культурная в Латвийской национальной опере завершены масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается реставрация интерьера. Эти работы проводились при софинансировании Фонда восстановления устойчивости ЕС. Параллельно на первом этаже в партере Латвийской национальной оперы продолжается тщательная реставрация исторического интерьера. Проект реализует строительная компания «Пилар Контрактор». Завершением этого масштабного этапа реконструкцию Латвийской национальной оперы и балет получили современную устойчивую систему электропроводки, вентиляция, охлаждение, а также водоснабжение и канализация. Эти коммуникации не менялись во время предыдущей реконструкции, находились в аварийном или предаварийном состоянии. В результате удалось существенно улучшить микроклимат здания, его энергоэффективность, рабочую среду. Благодарны всем зрителям и сотрудникам за терпение в этот сложный период проведения работы. Рады, что обновленное здание сможет продолжать служить как артистам, так и публике еще многие десятилетия, говорит председатель правления оперы Сандис Волдинш. Объем проделанной работы оказался колоссальным. В ходе проекта было проложено более 40 километров электропроводки, около 4 километров отопительных труб, 3 километра труб холодного горячего водоснабжения, а также более километра канализационных труб. Были обновлены поверхности стены потолков, установлены осветительные приборы, соответствующие историческому интерьеру. В дополнение к запланируемым работам в настоящее время на этаже партера все еще продолжается постепенное и бережное восстановление исторического интерьера. Поклейка обоев, укладка плитки. Полностью завершить работы планируется к началу нового сезона. Цель работ – сохранить и развить значимое культурное наследие, архитектурный памятник государственного значения, историческое здание оперы, одновременно повысив его энергоэффективность, обеспечив устойчивую работу в будущем. Во время реновации здания особое внимание уделялось сохранению исторической аутентичности с уважением к оригинальным материалам, технологиям и старинным строительным методам. Общая стоимость проекта развития здания составляет 12,5 миллионов евросов. Финансирование из фонда восстановления ЕС 10 миллионов с небольшим. Финансирование из госбюджета 2 миллиона с небольшим. Какой-то человек с ником Кебаб на одном из сайтов пишет про то, что там будет мечеть скоро. Может быть, это шутка какая-то, но шутка неудачная, неуместна. И еще одна новость по поводу театров. Вице-мэр Риги господин Ратникс призывает убрать с фасада театра Чехова в Старой Риге вывески на русском языке. Действительно, на двух языках дублируются рекламные вывески этого театра. Естественно, название спектаклей на латышском, на русском. Например, вот здесь надпись «Встретимся в Чехове», и на английском даже есть, и на русском языке, и на латышском. Но, в общем, написал он обращение к министру культуры с просьбой, разъяснить, как так, когда вот сейчас такая ситуация идет, русский язык везде убирают, а на фасаде театра русский язык есть. Конечно, я почитал очень много комментариев в интернете людей, и латыши, судя по именам, во всяком случае, и русские, и русскоязычные люди, они пишут все как один, что это, конечно, полный бред, что больше нечем заняться, давайте и театр закроем еще, чтобы вообще Латвия осталась без каких-то знаковых место, не знаю, что сказать, честно говоря. Изначально это какая-то странная тема, скажу честно, мое такое мнение, когда государственный театр, работает на русском языке, и этот язык в стране не принимается на государственном уровне. Мне кажется, это изначально просто как-то странно, да? Если бы не финансировался этот театр государством, тогда да, это возможно, может быть. Когда он финансируется, это странно. И название спектакля, с другой стороны, на каком языке они должны быть? Наверное, на русском, как минимум в том числе. Хотя, с другой стороны, если эти вывески будут только на латышском, наверное, зрители театра Чехова точно не пострадают. Я думаю так. Пусть Ратникс и же с ними, порадуются. Мы все равно будем ходить в театр и смотреть спектакли, до тех пор, пока театр будет работать. Честно скажу, театр прекрасный. Обожаю большинство актеров, которые там служат. И Шамиль Хаматов, мой, сосед в недавнем прошлом, недавно видел его здесь, в Юрмале, катался на велосипеде, он делает моноспектакль, и, в общем, скоро, я так понимаю, грядет премьера. Поэтому все в театр Чехова, билетов не достать, как обычно, и это хорошо. Мы продолжаем, друзья, всем привет.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, стоит уделить внимание своим друзьям. Вы давно отказывались от встречи с теми, кто вас ценит и очень любит. Наверстайте упущенное, порадуйте их своим вниманием. Тельцы, астрологи советуют вам начать новое дело. Вы засиделись на одном месте, а потому нередко ощущаете скуку. Рискните, и все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Близнецы, сумеете заработать немало денег, вам могут предложить повышение. Также есть шанс того, что вас попытаются переманить конкуренты. Взвесьте все за и против. У вас есть все возможности для взлета на вершину славы. Раки, вы рискуете поссориться со своими близкими, кто-то из родственников попытается вас поучать, вам это не понравится. Постарайтесь дать отпор, но без агрессии. Львы, сумеете провести день с пользой, не отказывайтесь от приглашений на встречу, мастер-класс или прогулку. Отсиживаться дома можно и в другие дни, а в этот день вам стоит получить новые навыки. Дева, вы будете радоваться и веселиться, вас похвалят на работе, обнимут дома или же удивят неожиданным презентом. Наслаждайтесь жизнью, отбросьте все плохие мысли. Весы. Вам можно решиться на смелый эксперимент. Сделайте новую прическу, запишитесь на танцы или же придумайте для себя другие приключения. Позитивные эмоции вы точно получите. Скорпионы, держите себя в руках. Вас будут одолевать соблазны. Некоторым из них вы можете легко поддаться. Подумайте о чем-то более важном. Вам точно не нужно искать новые проблемы. Стрельцы. Вы можете сильно разозлиться. Позвольте себе выпустить пар и не держите негатив. Говорите все, что думаете. Вы имеете на это полное право. Козероги, вы начнете новую жизнь, все изменится буквально на глазах. Если вы боитесь того, что у вас что-то не получится, заручитесь поддержкой друзей. Они точно дадут вам совет и не позволят ошибиться. Водолеи, вам стоит быть осторожнее, вас попытаются оскорбить, однако провокация направлена лишь на то, чтобы обнажить ваши эмоции. Сдерживайте себя и не идите на поводу у врагов. И, наконец, рыбы, вы найдете ответ на вопрос, который уже давно не давал вам спокойно спать. После этого все ваши сомнения отойдут на второй план. Вы получите заряд позитива. Это поможет вам двигаться вперед. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видзаме, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
7: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: время.
1: Сегодня давайте поговорим про зубную пасту. Ей мы пользуемся еще чаще. Считается, что история создания зубной пасты, в ней первооткрывателями были древние египтяне. В найденных рукописях описан рецепт ее приготовления. Это 5000-3000 лет до нашей эры. В составе зубной пасты были винный уксус, пемза, пепел, добытый в результате сжигания внутренности быка. В Древней Индии существовал ритуальный обряд применения палочки от бога Сакка. Проводился он для обеспечения гигиены полости рта. Его советовал Будда. Назвать период средневековья благоприятным для введения стоматологических новшеств нельзя. Зубы чистили представители только высшего сословия. Полоскание с анисом и абразивные порошки изготавливали именно для них. Значит, вот, например, в России для чистки зубов применяли березовый уголь, чтобы освежить полость рта, разжевывали листок мяты, зимой сушеный, летом свежий, являющийся обладателем антибактериальных свойств и приятного аромата. В районах севера вместо мяты использовали пихту, лиственницу или кеддера. В конце 18 столетия в Великобритании отмечено первое появление зубного порошка. В его составе были кирпичная пыль, глиняные осколки, размельченный фосфор. Чтобы порошок на вкус был более приятным, в него добавили глицерин. Несколько позже состав порошка изменили, он включал уже измельченную кору, угольный порошок и ароматизаторы, например, клубничный экстракт. В качестве вспенивающего вещества стали применять порошок буры. Зубное мыло появилось в 1824-м, в его составе был мел, нейтральное мыло, а также мятное масло. А в 1850-м Джон Харрис предложил производить зубные порошки из мела. Для приятного вкуса туда добавляли лекарственные травы, цветы или плоды, корицу, фиалку, шалфей и другие, конечно, в измельченном виде. Работу по созданию зубных паст начали во второй половине 19-го. Меловую пудру тончайшего помола равномерно распределяли в желеобразной массе. Специальный клейстер готовили вначале из крахмала, разведенного водным раствором глицерина. Ну а позже вместо него стали использовать натриевую соль, способную стабилизировать суспензию мела. В большинстве зубных паст до Второй мировой войны содержалось мыло. Развивались химические технологии, его постепенно начали заменять рициноатом натрия и лаурилсульфатом натрия. Вот такие вещества. В начале 20 века отмечено появление первой зубной пасты, способной освежить дыхание и очистить зубы от налета. В ней содержалась особая добавка пепсин, которая помогала растворять зубной налет и отбеливать зубы. Изготовление паст со фтором началось в 50-х годах. Они способствовали укреплению эмали. Первая в истории такая паста была представлена компанией Procter & Gamble в 1956-м. Ну и обогащение растворимыми солями кальция для укрепления ткани зубов стали делать уже в 70-х-80-х. А триклозан, который антибактериальными свойствами обладал, начали включать в состав паст в 1987 году. Чистим зубы 2 минутки, 2 раза в день. И голливудской улыбки вам пожелаю, и никакого кариеса. Следите за собой.
0: То время.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilesho-service.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются.

Collins Life Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Life Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Пут Вейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость. В различных отраслях работодатели все чаще сталкиваются с кандидатами, чей предыдущий опыт или квалификация кажутся слишком высокими для требований конкретной должности. Но если раньше к так называемым слишком квалифицированным кандидатам нередко относились с осторожностью, то сейчас отношение постепенно меняется. В компании по управлению персоналом, в одной из компаний, не будем называть имена, отмечают, что на эту тенденцию влияют более широкие изменения на рынке труда в обществе в целом. Наряду с профессиональным ростом, уровнем оплаты труда для людей все большее значение приобретает гибкость, баланс между работой и личной жизнью, а также предсказуемые условия труда. Во многих случаях интерес к менее квалифицированной должности больше не означает, что человеку не хватает карьерных возможностей. Нередко люди вполне осознанно оценивают, в какой среде они хотят работать, какой темп работы способны поддержать в долгосрочной перспективе и какую повседневную жизнь хотят для себя создать. Одни решают уйти с должностей с высоким уровнем стресса, другие задумываются о полной смене карьеры или ищут более стабильную работу с более подходящим для себя балансом между работой и личной жизнью. Эту тенденцию все чаще можно наблюдать и в производстве, в складской сфере, обслуживании клиентов и розничной торговле, где работодатели встречают кандидатов с самым разным профессиональным опытом, включая опыт специалистов и руководителей. А человек может осознанно выбрать другую рабочую среду, более предсказуемый график или менее напряженную должность, чем раньше. Кроме того, это вовсе не означает, что он становится менее мотивированным или менее ценным сотрудником, в то время как

0: когда все больше говорят о профессиональном выгорании и стрессе на работе, многие также переосмысливают, чего на самом деле ожидают от своей карьеры и повседневной работы. В то же время эксперты рынка труда отмечают, что предыдущий опыт часто может быть преимуществом и на должностях, которые на первый взгляд кажутся более простыми. Кандидаты с более широким профессиональным опытом нередко привносят практические знания, трудовую дисциплину и навыки, которые не всегда можно оценить только по названию должности или уровню квалификации. Поэтому работодатели все чаще смотрят не только на формальную квалификацию, но и на реальные навыки кандидата, его мотивацию и предыдущий опыт. Тенденции на рынке труда показывают, что карьерные пути становятся все менее линейными, люди чаще меняют отрасли, пробуют разные виды работы, заново определяют для себя, что означает профессиональный рост и удовлетворенность работы, поэтому и понятие «слишком квалифицированный кандидат» уже не является таким однозначным, как раньше. Вот такая интересная история. И еще, значит, одно замечание, что специалисты одного из латвийских банков, значит, говорят, что уровень безработицы сохранился на низком уровне, но, значит, есть отдельные нюансы, например, что уехать проще за границу работать, чем остаться в Латвии. Вы знаете, я хочу сказать, что буквально вот недавно я задумался, а вот как жить, да, вдруг, если ты перестаешь зарабатывать деньги так, как зарабатывал раньше, и жить как бы больше не на что. Что надо как-то переквалифицироваться, что ли, как-то поменять всю свою жизнь, что ли. И вы знаете, вот я подумал, что да, ничто не вечно под луной, и если вдруг такое случится, что вот жить прямо-таки будет не на что, вот что бы я тогда сделал? Ну, не знаю. Ну, наверное, устроился бы на какую-то еще работу, а может быть, переехал действительно в другую страну. Поэтому, вы знаете, вот как-то вот мне кажется, судьба вас ведет куда-то, да, что не делается, то делается, может быть, даже и к лучшему, если судьба подталкивает, не знаю, к переезду, например, да, и вот еще что-то, смените, не знаю, сферу деятельности, например, подталкивает. А вдруг действительно это нужно, вдруг вы поменяете сферу деятельности, встретитесь с какими-то очень хорошими людьми, с которыми подружитесь, а может быть, даже и полюбите их, да, а может быть, даже и свою там жену или мужа встретите, кто знает, такое тоже возможно. Поэтому я желаю вам все-таки любимой работы, и понятно, что стабильность понятие весьма относительное и сомнительное. Вот, все-таки пожелаю вам стабильности хотя бы в ближайшем будущем, чтобы лето вы провели хорошо, чтобы вы не ужимались, а кайфовали и делали то, что вы хотите, на полную катушку. Мы продолжаем, друзья. Всем здравствуйте.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер поручит найти решение для прекращения торговли с Россией. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, указал премьер-министр. «Эти возможности необходимо сохранить», подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.
3: Про работу.
2: Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, местами преимущественно в Курзаме и Видземе возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
6: Друзья мои, здравствуйте. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем второй час проекта «Доброе утро» для вас. Сегодня 3 июня, среда. Сегодня Оленин день. В этот праздник девушки молятся святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. В Оленин день люди сеют яровые злаковые культуры, ячмень и гречку, сажают огурцы. Если последние уже дают ростки, хозяйка должна тайно проволочь ногой старый лапоть от порога дома до огуречных грядок, бросить его там и заговорить урожай. Ей необходимо сказать, что огурцы должны так же густо заплестись, как по земле плелась обувка. Женщины в этот день не заплетают волосы. Считается, что если их коснется Алена льносейка, то пряди станут такими же, как лен, мягкими, длинными и светлыми. Если кукушка кукует к погожим теплым дням, господи, я подумал, что уже совсем скоро Лиго. Вчера пришла такая мысль, и, в общем, она меня порадовала. Но, безусловно, наверное, главным событием дня сегодняшнего в Латвии является визит знаменитого актера Ричарда Гира, который представит кино про Тибет. Состоится это в Splendid Palace сегодня в 17:00. Я хочу сказать, друзья мои, со всей уверенностью, что артист уже в городе был еще вчера. Мы с ним летели одним рейсом из столицы Норвегии. Вы знаете, я, честно говоря, вот был немного шокирован, когда он появился на борту. Дело в том, что это обычный самолет, даже без бизнес-класса. Он летел в эконом-классе на первом ряду. И даже не отказал сфотографироваться с моим сыном. Обнял его, спросил, как зовут, и пожал руку. Это было так приятно. Очень теплый, душевный, ну, судя, во всяком случае, по общению, добрый человек. Поэтому все сегодня идем смотреть выступление Ричарда Гира, его кино. И, конечно, удивляемся. Вы знаете, вот звезды российские зачастую бывают настолько в разы более пафосные, понимаете, что даже как-то становится обидно за них, честное слово. И хочется верить, что очень большое количество нормальных, адекватных людей и звездных, но по-адекватному звездных, живет вместе с нами. Ричарду Гиру большой привет. Мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, стоит уделить внимание своим друзьям. Вы давно отказывались от встречи с теми, кто вас ценит и очень любит. Наверстайте упущенное, порадуйте их своим вниманием. Тельцы, астрологи советуют вам начать новое дело. Вы засиделись на одном месте, а потому нередко ощущаете скуку. Рискните, и все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Близнецы, сумеете заработать немало денег, вам могут предложить повышение. Также есть шанс того, что вас попытаются переманить конкуренты. Взвесьте все за и против. У вас есть все возможности для взлета на вершину славы. Раки, вы рискуете поссориться со своими близкими, кто-то из родственников попытается вас поучать, вам это не понравится. Постарайтесь дать отпор, но без агрессии. Львы, сумеете провести день с пользой, не отказывайтесь от приглашений на встречу, мастер-класс или прогулку. Отсиживаться дома можно и в другие дни, а в этот день вам стоит получить новые навыки. Дева, вы будете радоваться и веселиться, вас похвалят на работе, обнимут дома или же удивят неожиданным презентом. Наслаждайтесь жизнью, отбросьте все плохие мысли. Весы. Вам можно решиться на смелый эксперимент. Сделайте новую прическу, запишитесь на танцы или же придумайте для себя другие приключения. Позитивные эмоции вы точно получите. Скорпионы, держите себя в руках. Вас будут одолевать соблазны. Некоторым из них вы можете легко поддаться. Подумайте о чем-то более важном. Вам точно не нужно искать новые проблемы. Стрельцы. Вы можете сильно разозлиться. Позвольте себе выпустить пар и не держите негатив. Говорите все, что думаете. Вы имеете на это полное право. Козероги, вы начнете новую жизнь, и все изменится буквально на глазах. Если вы боитесь того, что у вас что-то не получится, заручитесь поддержкой друзей. Они точно дадут вам совет и не позволят ошибиться. Водолеи, вам стоит быть осторожнее, вас попытаются оскорбить, однако провокация направлена лишь на то, чтобы обнажить ваши эмоции. Сдерживайте себя и не идите на поводу у врагов. И, наконец, рыбы, вы найдете ответ на вопрос, который уже давно не давал вам спокойно спать. После этого все ваши сомнения отойдут на второй план. Вы получите заряд позитива. Это поможет вам двигаться вперед. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: По-настоящему солнечный летний денек ожидает нас в среду, 3 июня. Если верить прогнозу, с температурой до плюс 26 и без осадков. Движение в латвийской столице в эти минуты умеренно сложное, от 3 до 4 баллов. При этом проблемы в первую очередь находятся в местах дорожных работ, то есть на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, Ялговского А8, на Карля Ульманя перед Венебазгатве и так далее по списку. При этом будьте внимательны. Внимательно следите за новыми знаками, они чаще всего как раз и появляются из-за изменений в организации дорожного движения. Сменим тему. Минэкономики предлагает продлить действие сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Что интересно, только что вернулся из Испании, с чудесного острова, так там дизель на 20 центов дешевле, чем у нас. И это при том, что акциз сейчас снижен на 15%. Представляете, сколько еще навешано на нас с вами, друзья, раз получается такая интересная картина. Ну что ж, будем надеяться, что нынешнее предложение министерства будет принято. В результате цены на заправках, если не снизятся, то хотя бы не будут расти. В завершении выпуска напомню, что даже при вполне благоприятном трафике на дорогах полно неожиданностей. Не сочтите за труд сообщать в автомонитор обо всем, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и отличного летнего настроения в компании любимого радио.
2: В завершении выпуска инфо от Алексея Счастливчика.
3: Доброе утро. Гуннер Астрас напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт. Причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
8: Если чё, я бахну.

0: последних новостей.
1: Друзья, мы такая новость, мне кажется, важная. Культурная в Латвийской национальной опере завершены масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается реставрация интерьера. Эти работы проводились при софинансировании Фонда восстановления устойчивости ЕС. Параллельно на первом этаже в партере Латвийской национальной оперы продолжается тщательная реставрация исторического интерьера. Проект реализует строительная компания «Пилар Контрактор». Завершением этого масштабного этапа реконструкции Латвийской национальной оперы и балет получили современную устойчивую систему электропроводки, вентиляция, охлаждение, а также водоснабжение и канализация. Эти коммуникации не менялись во время предыдущей реконструкции, находились в аварийном или предаварийном состоянии. В результате удалось существенно улучшить микроклимат здания, его энергоэффективность, рабочую среду. Благодарны всем зрителям и сотрудникам за терпение в этот сложный период проведения работы. Рады, что обновленное здание сможет продолжать служить как артистам, так и публике еще многие десятилетия, говорит председатель правления оперы Сандис Волдинч. Объем проделанной работы оказался колоссальным. В ходе проекта было проложено более 40 километров электропроводки, около 4 километров отопительных труб, 3 километра труб холодного горячего водоснабжения, а также более километра канализационных труб. Были обновлены поверхности стены потолков, установлены осветительные приборы, соответствующие историческому интерьеру. В дополнение к запланированным работам, в настоящее время на этаже партера все еще продолжается постепенное и бережное восстановление исторического интерьера, поклейка обоев, укладка плитки. Полностью завершить работы планируется к началу нового сезона. Цель работ – сохранить и развить значимое культурное наследие, архитектурный памятник государственного значения, историческое здание оперы, одновременно повысив его энергоэффективность, обеспечив устойчивую работу в будущем. Во время реновации здания особое внимание уделялось сохранению исторической аутентичности, с уважением к оригинальным материалам, технологиям и старинным строительным методам. Общая стоимость проекта развития здания составляет 12,5 миллионов евросов. Финансирование из фонда восстановления ЕС 10 миллионов с небольшим. Финансирование из госбюджета 2 миллиона с небольшим. Ну, значит, какой-то человек с ником Кебаб вот на одном из сайтов пишет, значит, про то, что там будет мечеть скоро. Ну, не знаю, конечно, может быть, это шутка какая-то, но шутка неудачная, неуместна. И еще одна новость по поводу, значит, театров. Вице-мэр Риги господин Ратникс призывает убрать с фасада театра Чехова в Старой Риге вывески на русском языке. Значит, действительно, на двух языках дублируются, значит, рекламные вывески этого театра. Естественно, название спектаклей на латышском, на русском. Значит, например, вот здесь надпись «Встретимся в Чехове» и на английском даже есть, и на русском языке, и на латышском. Но, в общем, написал он обращение к министру культуры с просьбой, в общем, разъяснить, как так, когда вот сейчас такая ситуация идет, значит, русский язык везде убирают, а на фасаде театра русский язык есть. Конечно, я почитал очень много комментариев в интернете людей, и, значит, латыши, ну, судя по именам, во всяком случае, и русские, и русскоязычные люди, значит, они пишут все как один, что это, конечно, полный бред, что больше нечем заняться, давайте и театр закроем еще, значит, чтобы вообще Латвия осталась без каких-то знаковых место, ну, не знаю, что сказать, честно говоря. Вообще, ну, изначально это какая-то странная тема, ну, скажу честно, вот мое такое мнение, когда государственный театр, значит, работает на русском языке, и этот язык в стране как бы не, значит, принимается на государственном уровне. Мне кажется, это как бы изначально просто вот как-то странно, да? То есть, если бы не финансировался этот театр государством, тогда да, это возможно, может быть. А значит, когда он финансируется, значит, это странно. И название спектакля, с другой стороны, на каком языке они должны быть? Ну, наверное, на русском, ну, как минимум, в том числе. Хотя, с другой стороны, если эти вывески будут только на латышском, наверное, зрители театра Чехова точно не пострадают. Ну, я думаю так. Пусть Ратникс и же с ними, так сказать, порадуются. Вот. А мы все равно будем ходить в театр и смотреть спектакли, ну, до тех пор, пока театр будет работать. Честно скажу, театр прекрасный. Обожаю большинство актеров, которые там служат. И Шамиль Хаматов, мой, кстати, вот сосед в недавнем прошлом, недавно видел его здесь, в Юрмале, значит, катался на велосипеде. Он делает моноспектакль, и, в общем, как бы скоро, я так понимаю, грядет премьера. Вот. Поэтому все в театр Чехова, билетов не достать, как обычно, и это хорошо. Мы продолжаем, друзья, всем привет!
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость. В различных отраслях работодатели все чаще сталкиваются с кандидатами, чей предыдущий опыт или квалификация кажутся слишком высокими для требований конкретной должности. Но если раньше к так называемым слишком квалифицированным кандидатам нередко относились с осторожностью, то сейчас отношение постепенно меняется. В компании по управлению персоналом, в одной из компаний, не будем называть имена, отмечают, что на эту тенденцию влияют более широкие изменения на рынке труда в обществе в целом. Наряду с профессиональным ростом, уровнем оплаты труда для людей все больше значения приобретает гибкость, баланс между работой и личной жизнью, а также предсказуемые условия труда. Во многих случаях интерес к менее квалифицированной должности больше не означает, что человеку не хватает карьерных возможностей. Нередко люди вполне осознанно оценивают, в какой среде они хотят работать, какой темп работы способны поддержать в долгосрочной перспективе и какую повседневную жизнь хотят для себя создать. Одни решают уйти с должностей с высоким уровнем стресса, другие задумываются о полной смене карьеры или ищут более стабильную работу с более подходящим для себя балансом между работой и личной жизнью. Эту тенденцию все чаще можно наблюдать и в производстве, складской сфере, обслуживании клиентов и розничной торговле, где работодатели встречают кандидатов с самым разным профессиональным опытом, включая опыт специалистов и руководителей. А человек может осознанно выбрать другую рабочую среду, более предсказуемый график или менее напряженную должность, чем раньше. Кроме того, это вовсе не означает, что он становится менее мотивированным или менее ценным сотрудником, в то время, когда все больше говорят о профессиональном выгорании и стрессе на работе, многие также переосмысливают, чего на самом деле ожидают от своей карьеры и повседневной работы. В то же время эксперты рынка труда отмечают, что предыдущий опыт часто может быть преимуществом и на должностях, которые на первый взгляд кажутся более простыми. Кандидаты с более широким профессиональным опытом нередко привносят практические знания, трудовую дисциплину и навыки, которые не всегда можно оценить только по названию должности или уровню квалификации. Поэтому работодатели все чаще смотрят не только на формальную квалификацию, но и на реальные навыки кандидата, его мотивацию и предыдущий опыт. Тенденции на рынке труда показывают, что карьерные пути становятся все менее линейными, люди чаще меняют отрасли, пробуют разные виды работы, заново определяют для себя, что означает профессиональный рост и удовлетворенность работы, поэтому и понятие слишком

0: квалифицированный кандидат уже не является таким однозначным, как раньше. Вот такая интересная история. И еще, значит, одно замечание, что специалисты одного из латвийских банков, значит, говорят, что уровень безработицы сохранился на низком уровне, но, значит, есть отдельные нюансы, например, что уехать проще за границу работать, чем остаться в Латвии. Вы знаете, я хочу сказать, что буквально вот недавно я задумался, а вот как жить, да, вдруг, если ты перестаешь зарабатывать деньги так, как зарабатывал раньше, и жить как бы больше не на что. Что надо как-то переквалифицироваться, что ли, как-то поменять всю свою жизнь, что ли. И вы знаете, вот я подумал, что да, ничто не вечно под луной. И если вдруг такое случится, что вот жить прямо-таки будет не на что, вот что бы я тогда сделал? Ну, не знаю, не знаю. Ну, наверное, устроился бы на какую-то еще работу, а может быть, переехал действительно в другую страну. Поэтому, вы знаете, вот как-то вот мне кажется, судьба вас ведет куда-то, да, что не делается, то делается, может быть, даже и к лучшему, если судьба подталкивает, не знаю, к переезду, например, да, и что-то, смените, не знаю, сферу деятельности, например, подталкивает. А вдруг действительно это нужно, вдруг вы поменяете сферу деятельности, встретитесь с какими-то очень хорошими людьми, с которыми подружитесь, а может быть, даже и полюбите их, да, может быть, даже и свою там жену или мужа встретите, кто знает, такое тоже возможно. Поэтому я желаю вам все-таки любимой работы, и понятно, что стабильность понятие весьма относительное и сомнительное. Вот, все-таки пожелаю вам стабильности хотя бы в ближайшем будущем, чтобы лето вы провели хорошо, чтобы вы не ужимались, а кайфовали и делали то, что вы хотите, на полную катушку. Мы продолжаем, друзья. Всем здравствуйте.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Итак, стартовал новый и весьма симпатичный по погоде денек. Среда, 3 июня. На рижских дорогах утренний час пик вышел на свой максимальный уровень. Сегодня это 5 баллов. При этом загруженность дорог на 16% ниже среднего показателя для этого времени. В топе заторов участок Лелар-Бескалнцева, Карля-Ульманя-Гатве, также в сторону центра. Здесь, кстати, можно оставить более 20 минут. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Очередь движется со скоростью пешеходов в среднем 3 километра в час. А самая крупная пробка здесь ничего не меняется на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города очень плотно на Деглова, а на Гунра-Астра сняли слой асфальта. И об этом довольно образно рассказал Алексей Счастливчик.
2: Доброе утро. Гунра-Астра напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт, причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфо. Мы же продолжаем движение только вперед. После 9 часов предсказуемо на дорогах станет полегче. Однако вчера трафик весь день держался в активном диапазоне от 3 до 4 баллов. Есть основания полагать, что сегодня движение будет примерно таким же. Два слова о погоде. Нас ждет солнечный, яркий и жаркий день до плюс 26. Просьба одна – не расслабляться за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: время.
1: Давайте поговорим про зубную пасту. Ей мы пользуемся еще чаще. Считается, что история создания зубной пасты, в ней первооткрывателями были древние египтяне. В найденных рукописях описан рецепт ее приготовления. Это 5000-3000 лет до нашей эры. В составе зубной пасты были винный уксус, пемза, пепел, добытый в результате сжигания внутренности быка. В Древней Индии существовал ритуальный обряд применения палочки от бога Сакка. Проводился он для обеспечения гигиены полости рта. Его советовал Будда. Назвать период средневековья благоприятным для введения стоматологических новшеств нельзя. Зубы чистили представители только высшего сословия. Полоскание с анисом и абразивные порошки изготавливали именно для них. Значит, вот, например, в России для чистки зубов применяли березовый уголь, чтобы освежить полость рта, разжевывали листок мяты зимой сушеный, летом свежий, являющийся обладателем антибактериальных свойств и приятного аромата. В районах севера вместо мяты использовали пихту, лиственницу или кедр. В конце 18 столетия в Великобритании отмечено первое появление зубного порошка. В его составе были кирпичная пыль, глиняные осколки, размельченный фосфор. Чтобы порошок на вкус был более приятным, в него добавили глицерин. Несколько позже состав порошка изменили. Он включал уже измельченную кору, угольный порошок и ароматизаторы, например, клубничный экстракт. В качестве вспенивающего вещества стали применять порошок буры. Зубное мыло появилось в 1824-м. Его составе был мел, нейтральное мыло, а также мятное масло. А в 1850-м Джон Харрис предложил производить зубные порошки из мела. Для приятного вкуса туда добавляли лекарственные травы, цветы или плоды, корицу, фиалку, шалфей и другие, конечно, в измельченном виде. Работу по созданию зубных паст начали во второй половине 19-го. Меловую пудру тончайшего помола равномерно распределяли в желеобразной массе. Специальный клейстер готовили вначале из крахмала, разведенного водным раствором глицерина. Ну а позже вместо него стали использовать натриевую соль, способную стабилизировать суспензию мела. В большинстве зубных паст до Второй мировой войны содержалось мыло. Развивались химические технологии, его постепенно начали заменять рицинолеатом натрия и лаурилсульфатом натрия. Вот такие вещества. В начале 20 века отмечено появление первой зубной пасты, способной освежить дыхание и очистить зубы от налета. В ней содержалась особая добавка пепсин, которая помогала растворять зубной налет и отбеливать зубы. Изготовление паст со фтором началось в 50-х годах. Они способствовали укреплению эмали. Первая в истории такая паста была представлена компанией Procter & Gamble в 1956-м. Ну и обогащение растворимыми солями кальция для укрепления ткани зубов стали делать уже в 70-х-80-х. А триклозан, который антибактериальными свойствами обладал, начали включать в состав паст в 1987 году. Чистим зубы 2 минутки, 2 раза в день. И голливудской улыбки вам пожелаю, и никакого кариеса. Следите за собой.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году в Латвии зафиксировано наименьшее за последние 3 года сокращение численности населения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В начале этого года в Латвии проживало 1 миллион 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее. И это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек. А в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек.
3: Про премьер-министра.
2: У нового правительства мало времени до выборов в Сейм. Из-за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях даже 3 раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», – заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка это еще и расходы для государства.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких напрягах. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Здравствуйте. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Сегодня 3 июня. Сегодня среда. И поздравляем тех, кто родился в этот день. Если у вас сегодня день рождения, от души вам поздравления. Елена Исимбаева, знаменитая спортсменка прыжки шестом, родилась в этот день. Актер Всеволод Шиловский, не так давно ушедший из жизни, к сожалению. Режиссер и актер Сергей Герасимов родился в этот день. Знаменитый Яков Сверлов, политический деятель и революционер. Михаил Ларионов, русский живописец. Николай Бурденко, знаменитый хирург, основоположник советской нейрохирургии, король Великобритании в 19 веке, ну нет, простите, в 20 веке, в 19 родился, а в 20 правил, Георг V. Появился на свет сегодня Михаил Дмитриев, русский поэт, мемуарист, литературный критик и переводчик. И, наконец, Климент Тимирязев, русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений. Вот такие интересные, необычные люди. В общем, вы, как говорится, в хорошей компании. Вообще, наверное, очень здорово родиться летом. У меня день рождения зимой, в конце января. Всегда холодное время, всегда холодная погода. Всегда хотелось куда-то уехать, то на Кипр, то в Испанию, чтобы этого всего не видеть. Не люблю я зиму. Вот. А тем, кто родился летом, наверное, в кайф. Потому что вот мы вчера с сыном, значит, вышли из самолета, это было уже после 10 вечера, и такой хороший теплый воздух, знаете, даже не хотелось никуда бежать, как обычно это бывает, так, мерзнуть, значит, не хотелось скорее согреться, хотелось домой. А я говорю, давай прогуляемся просто. И мы, вы знаете, немножко даже прогулялись, и это как-то было по-особенному мило. Поэтому если у вас день рождения летом, мне кажется, это очень даже здорово. Поздравляю. До 10 утра вместе, друзья мои, я Кирилл Низовцев, доброе утро, Авторадио, мы едем вперед, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость, мне кажется, важная. Культурная в Латвийской национальной опере завершены масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается реставрация интерьера. Эти работы проводились при софинансировании Фонда восстановления устойчивости ЕС. Параллельно на первом этаже в партере Латвийской национальной оперы продолжается тщательная реставрация исторического интерьера. Проект реализует строительная компания «Пилар Контрактор». Завершением этого масштабного этапа реконструкции Латвийской национальной оперы и балет получили современную устойчивую систему электропроводки, отопления, вентиляция, охлаждение, а также водоснабжение и канализация. Эти коммуникации не менялись во время предыдущей реконструкции, находились в аварийном или предаварийном состоянии. В результате удалось существенно улучшить микроклимат здания, его энергоэффективность, рабочую среду. Благодарны всем зрителям и сотрудникам за терпение в этот сложный период проведения работы. Рады, что обновленное здание сможет продолжать служить как артистам, так и публике еще многие десятилетия, говорит председатель правления оперы Сандис Волдинш. Объем проделанной работы оказался колоссальным. В ходе проекта было проложено более 40 километров электропроводки, около 4 километров отопительных труб, 3 километра труб холодного горячего водоснабжения, а также более километра канализационных труб. Были обновлены поверхности стен и потолков, установлены осветительные приборы, соответствующие историческому интерьеру. В дополнение к запланируемым работам в настоящее время на этаже партера все еще продолжается постепенное и бережное восстановление исторического интерьера. Поклейка обоев, укладка плитки. Полностью завершить работы планируется к началу нового сезона. Цель работ – сохранить и развить значимое культурное наследие, архитектурный памятник государственного значения, историческое здание оперы, одновременно повысив его энергоэффективность, обеспечив устойчивую работу в будущем. Во время реновации здания особое внимание уделялось сохранению исторической аутентичности, с уважением к оригинальным материалам, технологиям и старинным строительным методам. Общая стоимость проекта развития здания составляет 12,5 миллионов евросов. Финансирование из фонда восстановления ЕС 10 миллионов с небольшим. Финансирование из госбюджета 2 миллиона с небольшим. Какой-то человек с ником Кебаб на одном из сайтов пишет про то, что там будет мечеть скоро. Конечно, может быть, это шутка какая-то, но шутка неудачная, неуместна. И еще одна новость по поводу театров. Вице-мэр Риги господин Ратникс призывает убрать с фасада театра Чехова в Старой Риге вывески на русском языке. Действительно, на двух языках дублируются рекламные вывески этого театра. Естественно, название спектаклей на латышском, на русском. Например, вот здесь надпись «Встретимся в Чехове», и на английском даже есть, и на русском языке, и на латышском. Но, в общем, написал он обращение к министру культуры с просьбой, разъяснить, как так, когда вот сейчас такая ситуация идет, русский язык везде убирают, а на фасаде театра русский язык есть. Конечно, я почитал очень много комментариев в интернете людей, и латыши, судя по именам, во всяком случае, и русские, и русскоязычные люди, они пишут все как один, что это, конечно, полный бред, что больше нечем заняться, давайте и театр закроем еще, чтобы вообще Латвия осталась без каких-то знаковых место, не знаю, что сказать, честно говоря. Изначально какая-то странная тема, скажу честно, мое такое мнение, когда государственный театр, работает на русском языке, и этот язык в стране не принимается на государственном уровне. Мне кажется, это изначально просто как-то странно, да? Если бы не финансировался этот театр государством, тогда да, это возможно, может быть. Когда он финансируется, это странно. И название спектакля, с другой стороны, на каком языке они должны быть? Наверное, на русском, как минимум в том числе. Хотя, с другой стороны, если эти вывески будут только на латышском, наверное, зрители театра Чехова точно не пострадают. Я думаю так. Пусть Ратникс и же с ними, порадуются. Мы все равно будем ходить в театр и смотреть спектакли, до тех пор, пока театр будет работать. Честно скажу, театр прекрасный. Обожаю большинство актеров, которые там служат. И Шамиль Хаматов, мой, сосед в недавнем прошлом, недавно видел его здесь, в Юрмале, катался на велосипеде, он делает моноспектакль, и, в общем, скоро, я так понимаю, грядет премьера. Поэтому все в театр Чехова, билетов не достать, как обычно, и это хорошо. Мы продолжаем, друзья, всем привет.
0: Из последних новостей.

0: только любовь.
1: Реклама.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, стоит уделить внимание своим друзьям. Вы давно отказывались от встречи с теми, кто вас ценит и очень любит. Наверстайте упущенное, порадуйте их своим вниманием. Тельцы, астрологи советуют вам начать новое дело. Вы засиделись на одном месте, а потому нередко ощущаете скуку. Рискните, и все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Близнецы, сумеете заработать немало денег, вам могут предложить повышение. Также есть шанс того, что вас попытаются переманить конкуренты. Взвесьте все за и против. У вас есть все возможности для взлета на вершину славы. Раки, вы рискуете поссориться со своими близкими, кто-то из родственников попытается вас поучать, вам это не понравится. Постарайтесь дать отпор, но без агрессии. Львы, сумейте провести день с пользой, не отказывайтесь от приглашений на встречу, мастер-класс или прогулку. Отсиживаться дома можно и в другие дни, а в этот день вам стоит получить новые навыки. Дева, вы будете радоваться и веселиться, вас похвалят на работе, обнимут дома или же удивят неожиданным презентом. Наслаждайтесь жизнью, отбросьте все плохие мысли. Весы. Вам можно решиться на смелый эксперимент. Сделайте новую прическу, запишитесь на танцы или же придумайте для себя другие приключения. Позитивные эмоции вы точно получите. Скорпионы, держите себя в руках. Вас будут одолевать соблазны. Некоторым из них вы можете легко поддаться. Подумайте о чем-то более важном. Вам точно не нужно искать новые проблемы. Стрельцы. Вы можете сильно разозлиться. Позвольте себе выпустить пар и не держите негатив. Говорите все, что думаете. Вы имеете на это полное право. Козероги, вы начнете новую жизнь, все изменится буквально на глазах. Если вы боитесь того, что у вас что-то не получится, заручитесь поддержкой друзей. Они точно дадут вам совет и не позволят ошибиться. Водолеи, вам стоит быть осторожнее, вас попытаются оскорбить, однако провокация направлена лишь на то, чтобы обнажить ваши эмоции. Сдерживайте себя и не идите на поводу у врагов. И, наконец, рыбы, вы найдете ответ на вопрос, который уже давно не давал вам спокойно спать. После этого все ваши сомнения отойдут на второй план. Вы получите заряд позитива. Это поможет вам двигаться вперед. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость. В различных отраслях работодатели все чаще сталкиваются с кандидатами, чей предыдущий опыт или квалификация кажутся слишком высокими для требований конкретной должности. Но если раньше к так называемым слишком квалифицированным кандидатам нередко относились с осторожностью, то сейчас отношение постепенно меняется. В компании по управлению персоналом, в одной из компаний, не будем называть имена, отмечают, что на эту тенденцию влияют более широкие изменения на рынке труда в обществе в целом. Наряду с профессиональным ростом, уровнем оплаты труда для людей все больше значения приобретают гибкость, баланс между работой и личной жизнью, а также предсказуемые условия труда. Во многих случаях интерес к менее квалифицированной должности больше не означает, что человеку не хватает карьерных возможностей. Нередко люди вполне осознанно оценивают, в какой среде они хотят работать, какой темп работы способны поддержать в долгосрочной перспективе и какую повседневную жизнь хотят для себя создать. Одни решают уйти с должностей с высоким уровнем стресса, другие задумываются о полной смене карьеры или ищут более стабильную работу с более подходящим для себя балансом между работой и личной жизнью. Эту тенденцию все чаще можно наблюдать и в производстве, складской сфере, обслуживании клиентов и розничной торговле, где работодатели встречают кандидатов с самым разным профессиональным опытом, включая опыт специалистов и руководителей. А человек может осознанно выбрать другую рабочую среду, более предсказуемый график или менее напряженную должность, чем раньше. Кроме того, это вовсе не означает, что он становится менее мотивированным или менее ценным сотрудником, в то время, когда все больше говорят о профессиональном выгорании и стрессе на работе, многие также переосмысливают, чего на самом деле ожидают от своей карьеры и повседневной работы. В то же время эксперты рынка труда отмечают, что предыдущий опыт часто может быть преимуществом и на должностях, которые на первый взгляд кажутся более простыми. Кандидаты с более широким профессиональным опытом нередко привносят практические знания, трудовую дисциплину и навыки, которые не всегда можно оценить только по названию должности или уровню квалификации. Поэтому работодатели все чаще смотрят не только на формальную квалификацию, но и на реальные навыки кандидата, его мотивацию и предыдущий опыт. Тенденции на рынке труда показывают, что карьерные пути становятся все менее линейными, люди чаще меняют отрасли, пробуют разные виды работы, заново определяют для себя, что означает профессиональный рост и удовлетворенность работы, поэтому и понятие «слишком квалифицированный кандидат» уже не является таким однозначным, как раньше. Вот такая интересная история. И еще, значит, одно замечание, что специалисты одного из латвийских банков, значит, говорят, что уровень безработицы сохранился на низком уровне, но, значит, есть отдельные нюансы, например, что уехать проще за границу работать, чем остаться в Латвии. Вы знаете, я хочу сказать, что буквально вот недавно я задумался, а вот как жить, да, вдруг, если ты перестаешь зарабатывать деньги так, как зарабатывал раньше, и жить как бы больше не на что. Что надо как-то переквалифицироваться, что ли, как-то поменять всю свою жизнь, что ли. И вы знаете, вот я подумал, что да, ничто не вечно под луной, и если вдруг такое случится, что вот жить прямо-таки будет не на что, вот что бы я тогда сделал? Ну, не знаю. Ну, наверное, устроился бы на какую-то еще работу, а может быть, переехал действительно в другую страну. Поэтому, знаете, вот как-то вот, мне кажется, судьба вас ведет куда-то, да, что не делается, то делается, может быть, даже и к лучшему, если судьба подталкивает, не знаю, к переезду, например, да, или что-то, смените, не знаю, сферу деятельности, например, подталкивает. А вдруг действительно это нужно, вдруг вы поменяете сферу деятельности, встретитесь с какими-то очень хорошими людьми, с которыми вы подружитесь, а может быть, даже и полюбите их, да, а может быть, даже и свою там жену или мужа встретите, кто знает, такое тоже возможно. Поэтому я желаю вам все-таки любимой работы, и понятно, что стабильность понятие весьма относительное и сомнительное. Вот, все-таки пожелаю вам стабильности хотя бы в ближайшем будущем, чтобы лето вы провели хорошо, чтобы вы не ужимались, а кайфовали и делали то, что вы хотите, на полную катушку. Мы продолжаем, друзья. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: После утреннего заезда на трудовые места на 5 баллах трафик немного подуспокоился и вернулся в диапазон между тройкой и четверкой. Подсократились пробки на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8, а вот на Карла Ульмана перед Вень-Базгатова еще можно оставить порядка 15 минут. Мы получили сводку госполиции за минувший вторник. Давайте посмотрим, как прошли сутки с точки зрения аварийности и правонарушений. Итак, по Риге и столичному региону 83 ДТП, 7 человек пострадали. Обращаю внимание, в том числе пешеход, самокатчик и аж 5 велосипедистов. Примите инфу во внимание. Далее. Патрульные составили 51 протокол на нарушителей дорожного движения. Из них 21 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оба пошли по уголовке. На них шьют дела, получили штрафы. Одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а другому выплачивать уже ничего не придется. Его машину конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем прекрасного летнего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 €. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 €. Maksima.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Друзья мои, лето продолжается, и, конечно, много интересного происходит. Летом обычно. Вот Ричард Гир уже, так сказать, прилетел вчера в Ригу, сегодня будет выступать. А вот в сквере у Дома спорта Даугава открыт новый объект городской среды – корзина славы латвийского баскетбола. Пятиметровая символическая корзина дополнила установленную ранее скульптуру легендарного баскетболиста и тренера Вальдемара Бауманица. Ну, в общем, друзья мои, вот такой еще один объектик. Кстати, там очень красиво, неплохо. Там же рядом с Даугавой и, значит, есть центральная спортивная детская площадка. И мне очень нравится туда приезжать, хотя живу далеко, в Юрмале. Вот с детьми играть там, очень классная атмосфера. Вот жалко кафешка. То работает, то нет, меняются арендаторы. Постоянно, видимо, невыгодно. Взрослые там не едят, а дети, видимо, деньги не тратят. У них просто их нет. Вот. Я все-таки, знаете, посоветую почаще, вот, если у вас есть дети, выходить в разные места, может быть, специально приехать поиграть на этой площадке и заодно, может быть, перекусить, и кафешки, возможно, будут работать более стабильно. Кто знает из-за ваших посещений. Все, на сегодня спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся после 7. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Всем вам прекрасного лета. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроекта и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства.
3: Про здоровье.
1: Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров «Сядь со мной рядом».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бахну.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения – плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только это и

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны.
2: Про Ригу.
1: Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратникса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратникса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратникса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: навсегда, любимая женщина.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Reklama.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brilju ietveram vai brilju lēcām. Vizionete.
3: 10 июня. Spellet Concert Hall. Oxymiron. Национальность

0: нельзя пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билишуservice.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Put Вейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: они. Я лучше пережду.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я вас прошу, отключите свет.
3: А по шапке мостикам падел на переулок.
1: Первое автомобильное радио.
2: Настя, подари мне один только взгляд.
4: Мечта сбывается и не сбывается.
1: 103.2 FM.
5: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
1: Авторадио Латвия.
6: Вместе в пути.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про авиацию.
2: Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование.
3: Про безопасность.
2: Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю.
3: Про здоровье.
2: Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров «Сядь со мной рядом».

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Био студио. Пилатес кадас цитур Рига не атратиси. Ekskluzīva PIO metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu, dziļi, precīzi

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения – плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Реклама.

празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

чтобы музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами, чтобы музыка любви всегда звучала.

разгаданной, но так в тебя влюбленной, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле.
2: Про Сейм.
1: Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроекта и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Юрмала – лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
6: Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа

0: уезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны.
2: Про Ригу.
1: Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратникса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратникса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратникса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Итак, прекрасный летний день, среда, все для прогулок, для пробежек и для велопутешествий. Тем более, что сегодня 3 июня, а в мире как раз отмечается день бега и день велосипеда. Мы тоже на это обратим внимание и уже очень скоро в программе по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Добро пожаловать всем желающим на этот поистине волшебный час приветов, пожеланий и поздравлений на Авторадио Латвия. Наш постоянный слушатель, неутомимый путешественник и учитель по жизни Жан Янович прислал вот такое сообщение. Проехал по новой велодорожке вдоль Юрмалас-Гатве. Она почти готова, ну где-то на 99%. Местами нет асфальта, и это тянется долго, а КПД оставляет желать лучшего, посетовал авторетрожан. Мы же всегда смотрим с оптимизмом на строительство и ремонты в нашем городе. Если с первого раза не получается, как, например, на набережной Мукусалас, всегда же можно переделать. Так что наберемся терпения, а сейчас все вместе послушаем замечательную песню, которая в первую очередь улетает к Жану Яновичу, а также ко всем, кто любит и ценит здоровый образ жизни.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Неожиданное послание мы получили в программу «По заявкам только для вас». Оно от Марика. Неожиданное, потому что, если не изменяет память, это первая весточка от этого молодого человека. Так сказать, дебют в нашей замечательной передаче. Так вот, Марик пишет: «Добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Наташе в этот прекрасный летний день. Недавно у нас был 10-летний юбилей со дня свадьбы. Ты самая любимая, самая красивая. Ты мое все. Люблю тебя сильно, твой муж Марик». А песня, если можно, пусть услышит весь район. Район, конечно, услышит, причем не только ваш, но и весь город, с окрестностями также. Мы рады за вас, Наташа и Марик. Желаем, чтобы такие же лучшие чувства всегда скрепляли вашу прекрасную семью. Слушаем группу «Добро» и делаем погромче.

Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

на Авторадио Латвия в разгаре программы по заявкам только для вас. Мы переходим к следующему поздравительному посланию. Приветствуем любимое радио. Поздравляем нашего любимого мужа и папочку Евгения Константинова с наступившим днем рождения. Любим тебя очень, желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и больше интересных путешествий. Это поздравила жена Анна, а также сыновья Руслан и Максим. К поздравлению для вас, Евгений, мы приготовили музыкальный подарок. Желаем вам прекрасного дня, отличного настроения. А чтобы оно стало по-настоящему праздничным, слушаем Анивар и песню «Вашу честь». Она называется «Любимый человек».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

На Авторадио Латвия продолжается программа «По заявкам» только для вас. А вот и следующая весточка. Добрый день всем! Поздравляем нашего друга Кабирова Романа с днем рождения. Пусть в жизни будет много радостных моментов, а рядом с тобой только надежные и близкие люди. Мы тебя очень любим. Главное, сердцем не стареть. Это поздравили ваши друзья Роман, ну а слушать мы будем по столь вескому поводу Виктора Королева. Он так и поет: «С днем рождения, друг!» Поздравляем и желаем веселого, а с другой стороны, душевного праздника. –

есть слушатели, с которыми мы общаемся практически в ежедневном режиме. Обмениваемся приветствиями, позитивками, проще говоря, делимся хорошим настроением. Именно таковым и является Валерий Синев. У него сегодня день рождения. Он скромно написал: «Извините за неудобство, у меня сегодня праздник. Моя жена Лидия для меня хочет заказать песню Евдокимова «Только ночь», если возможно». К сожалению, этой песни в могучей базе авторадио не оказалось, но есть другая, тоже Ярослава Евдокимова, под названием «Фантазер». Мы с Лидией здесь посовещались и поздравляем вас, Валерий, с праздником. Жизнь движения – это о вас. Вдохновляйте окружающих позитивом и пылающим в сердце огнем. Оставайтесь активным, радостным, счастливым, неподвластным коварным годам. Оптимизма и кипучей энергии вам, и пусть воздастся по добрым делам. Прекрасного вам семейного праздника! С днем рождения, Валерий!

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билишуфсервис.лв.

0: Наступило лето. Мы все ждали солнца и тепла, и вот дождались. Хочу пожелать своему любимому деду Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, побольше сил, эмоций и, конечно, удачи. Держись и продолжай движение, как гласит девиз авторадио, только вперед. А я всегда приду на помощь, когда нужно. Пусть для Владимира Николаевича прозвучит песня «Как молоды мы были». А мы будем наслаждаться музыкой и хорошим летним днем. Ну что, прекрасное завершение народной передачи только для вас. Продолжение будет завтра, когда мы вновь встретимся на том же месте в тот же час.
1: Только для вас.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу.
3: Про авиацию.
1: Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование.
3: Про безопасность.
1: Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю.
3: Про погоду.
1: В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров, «Сядь со мной рядом».

0: встретится взгляд.
1: Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билишесерс.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишесервис ОВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения – плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности. Местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне SmectaGo всего за полцены, а Linux Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакцией на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Пунтулис обещает серьезный разговор с руководством Рижского русского театра. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулиса, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык, поддерживал его использование, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными.
2: Про спасателей.
1: Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации.
2: Про безопасность.
1: Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится местами. Возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг также увеличится облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович. Если станет грустно.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
8: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
8: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомонитор. Стартовал вечерний час пик в латвийской столице, и хотя трафик в данный момент остается в диапазоне от 5 до 6 баллов, картина движения продолжает ухудшаться. Число заторов быстро растет. Самая сложная обстановка сейчас на улице Лубанас по направлению к мосту Славу. Там можно оставить более 20 минут. В обратном направлении поток притормаживает минут на 10-12. Кроме того, здесь произошло ДТП в районе перекрестка с улицей Гара. Кроме того, сложно на Карле Ульмане перед Веней Базгатве с обеих сторон и на Густава Земгалагатва перед Брейбас также в обоих направлениях. Получили парочку сообщений на тему соблюдения скоростного режима. Первое послушаем от Алексея Николаева, а второе наблюдение от Геннадия Левченко.
1: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалас, район Румбул и Улитагры. На своем обычном месте работает фоторадар. Так что не торопимся, соблюдаем скоростной режим. Всем хорошего дня.
2: А вот такая закономерность. Как только монитор уходит в отпуск, на это время нигде ни одного радара не видно. С чем это связано? Или совпадение?
0: Спасибо нашим профи за репортажи. А Геннадию отвечу так. У компаний, которые занимаются сбором денег с помощью фотиков, заодно как бы дисциплинируют движение, наверное, другие планы. И с нашими они никак не пересекаются. Так что это просто совпадение. Ну а слушателям напомним, что любая полезная информация с дорог принимается по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
3: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
8: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает жителей Латвии провести свои отпуска в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергично взялось за работу, сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь, Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Сириденко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога.
2: Про погоду.
1: В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межатне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдырайском карьере. Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров «Сядь со мной рядом».

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице серьезно прибавил с 5 до 7 баллов. Пробки продолжают увеличиваться, причем критичных мест становится все больше. Их количество приближается к 60, и это еще не вечерний максимум. Кроме традиционных затруднений на Густава Земгала Гатве, на Карля Ульманя Гатве, на улице Лубанас и на улице Круспилс, наше внимание привлекли загородные пробки в районе Балтезер со стороны Адажи, а также на Рижской окружной А5, где затор собрался в районе Упес-Семса в сторону ГЭС. Причем здесь пока все более-менее, и можно оставить от 5 до 10 минут. Получили сообщение на другую тему от Геннадия Левченко.
2: Добрый день. На Латгалос, как обычно, в сторону центра у Литагры работает фоторадар. Видимо, это до вечера.
1: Спасибо Геннадию. Не превышаем, не нарушаем и будем внимательны за рулем. Сегодня уже приходили сообщения о ДТП. Добавим, что за два предыдущих дня, за понедельник и вторник, в Риге и столичном регионе произошло 180 аварий, в которых пострадали 13 человек, в том числе 2 пешехода, 2 самокатчика и 6 велосипедистов. Стоит принять это инфо к сведению. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: слушать радио. Я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот, пошел дождь. Что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения. Плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув, ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Лето в новом звучании в Дорсере. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность не

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Рестораны «Вайроксаус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У Кулбергса будет советник по вопросам Air Baltic и Rail Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев, это вызов, сказал Кулбергс.
3: Про полицию.
1: В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг увеличится облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Автомонитор.
3: И вновь о дорожной ситуации в латвийской столице. Сложно сказать, от чего это зависит, однако, к примеру, вчера в это же время загруженность дорог была выше на 21%. Заторов также было больше, 79 во вторник против 69 сегодня. Но это все было на максимуме. До 8 баллов добрался трафик из 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу 5 баллов. И у нас есть неожиданное объявление, которое прислал честный человек Сергей.
4: Добрый вечер, радио. Потерян кошелек на Лидоню 3, магазин Максима. Парнишка сел в машину с номерами ЛТ-92-91. Если он услышит, пожалуйста, передайте ему это. Я выставлю кошелек в Facebook, либо пускай подъедет на Лидоню 3. Я все передам.
3: Спасибо, скажем, Сергею, а человеку, потерявшему кошелек и уехавшему на авто с номерами ЛТ-92-91, зовут его, кстати, Руслан Б, скажем, если что, можете обращаться в автомонитор. Я дам вам номер Сергея. Далее. Дорожная обстановка постепенно улучшается. 4 балла ждем к 19 часам. Пока же продолжаем движение без опасности и остаемся взаимовежливыми на дорогах. По погоде завтра будет примерно так же, как и сегодня. Преимущественно солнечно и до 25 градусов. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmalā lietā. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.

0: Ваша дорога. Наша музыка.
1: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.

0: Nenokavē biļešu servisa tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshowservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Красная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем,

0: солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шатким мостикам, по темным переулкам.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров «Сядь со мной рядом».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтере».
6: Если чё, я пахну.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансуй и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilishuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Реклама. Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Рестораны «Вайрок Саус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзентери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: 10 июня. Спелот Концерт Холл. Оксимирон. Национальность...

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Часики. Живое выступление 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда артисты возвращаются в эфир уже с собственной историей, когда за плечами большая сцена и годы в музыке. Сегодня в нашем проекте премьера песни «Сядь со мной рядом» в исполнении Жана Милимерова. Многим слушателям Жан хорошо знаком как бывший участник группы «Премьер-министр», одного из самых популярных коллективов начала 2000-х. Знаменитые хиты, участие в Евровидении и яркий мужской вокальный стиль сделали группу по-настоящему узнаваемой. Жан Милимеров был одним из самых ярких голосов коллектива. Позже он продолжил сольную карьеру и сегодня активно выступает и участвует в музыкальных телепроектах. Встречайте премьеру. Жан Милимеров, «Сядь со мной рядом».

0: превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ирина Понаровская, «Мой ангел».

видится, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Вчера. Запись выступления июнь 2015 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв.

под звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое безумство окунемся.